ведь ваши манеры, как штубок из низших кляс. А да, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мол, уже и стэм, уже с ним ведь хтял, вот и годы